0: Labs viņu večeru programmu atkritē ņeba namis, nami būs služīt brāļu Sergeju Konokovskiju. Cerkas viņa kries šajā vakarā raidījumā atvērtās debes mums un ar mums kalpos brālis Sergeju Konokovskijas no draudzes zilais krusts.
1: Dobrī večer.
0: Labvakar.
1: Mīr vam.
0: Mīrs jums.
1: Пусть Господь благословит каждого, кто слушает сегодня христианское радио.
0: Ведаю святый Гатру Касклауса, Скритийского радио.
1: И мы хотим вместе с вами прославить нашего Господа.
0: Мы скажем копа, славить то кунгу.
1: Потому что он достоин.
0: И он же ценикс.
1: Ты и я сегодня, мы живы.
0: Мы сам живы.
1: У нас мирное небо над головой.
0: Мы мирс.
1: У нас свобода вероисповедания.
0: Брівība слуднат.
1: Христианское радио звучит на всю страну.
0: Христианское радио скан по весь посалу.
1: Это только всего лишь несколько причин славить Господа.
0: Только даже иемзли славяту.
1: Самое главное, ты жив сегодня.
0: Главное, что ты жив сегодня.
1: А это значит, мы можем меняться.
0: Tas nozīmē, ka mēs varam mainīties.
1: Это значит, мы можем дальше служить Господу.
0: Varam turpināt kalpot kungam.
1: Внимать ему.
0: Uzklausīt viņu.
1: И приносить ему плод.
0: Un nest augļus viņam.
1: И прежде чем мы будем молиться сегодня обязательно.
0: Un pirms lūksim.
1: Будем читать Слово Божье.
0: Lasīsim Dieva vārdu.
1: Будем рассуждать.
0: Pārdomāsim.
1: Я хочу поделиться таким наблюдением.
0: Vēlos padalīties ar tādu novērojumu.
1: У нас в Риге есть друзья.
0: Mums Rīgā ir draugi.
1: Мы дружим очень много лет.
0: Ilgi draudzējamies.
1: С моим другом мы знакомы уже 6 лет вместе.
0: Ar manu draugu mēs kopā no 6 gadiem.
1: Nam уже больше 60.
0: Bet jau mums jau ir pāri 60. Tad да. Varat iedomāties.
1: И в чём дело?
0: Un kas pa lietu?
1: У него на участке есть некоторые растения.
0: Viņam dārziņā dažādi augi.
1: В том числе есть малина.
0: Un tai skaitā avenes.
1: Прекрасный сорт.
0: Brīnišķīgi šķirni.
1: Приносит плод как минимум 3 раза в год.
0: Minimum 3 reizes gadā nes augļus.
1: Всегда очень плодоносная малина.
0: Ļoti auglīga.
1: Практически нету червей там у них.
0: Практически нет тарпу.
1: Вот такой интересный сорт.
0: Tāda interesanta šķira.
1: И такая реальная, вот такая серьезная плодоносность.
0: Tāda nopietna augļnešana.
1: И этот плод он радует как хозяев.
0: Šis augurs priecē saimniekus.
1: Tā kā gastei, kuriem viņi ugošējot.
0: Viesus, kur cienā.
1: И в числе этих гостей и друзей мы с женой являемся.
0: Mēs arī ar sievu esam viņu viesu starpā.
1: Ну вот в чём вопрос интересный.
0: Bet ir jautājums.
1: Эти же самые ростки.
0: Un šies augs.
1: Тот же сорт малины.
0: Tas pats aveņu šķirne, tāpati.
1: Они поделились со своими родственниками.
0: Viņi padalījās ar saviem radiniekiem,
1: которые живут на другом конце за городом,
0: kas dzīvo pilsētas otrajā galā.
1: И эта плодоносная малина,
0: un šī šķirne auglīgā,
1: там вообще ничего не приносит.
0: Un nekas nedod augļus tur.
1: Тот же самый сорт.
0: Tā pati šķirne.
1: То же самое семя практически.
0: Практически та pati сякла.
1: Ничего.
0: Nekas.
1: В одном месте плодоносит.
0: Vienā vietā auglīga.
1: И очень хорошо.
0: Ļoti labi.
1: А в другом ничего.
0: Otrā nekas neaug.
1: В чём же дело?
0: Kas par lietu?
1: Ну, понятно, что дело в почве.
0: Protams, augsnē ir vaina.
1: Там, где они растут у наших друзей.
0: Kur pie draugiem aug.
1: Почва для этого растения, для этой малины благоприятная.
0: Tur ir auglīga augsne tieši šīm avenēm.
1: А у их родственников оказалось, что нет.
0: Bet radiniekiem ne.
1: И человек практически в этом плане, ну, мало что может изменить, правда?
0: Un cilvēks maz ko var mainīt.
1: Я имею в виду земельную почву.
0: Ну, tieši zemes to sastāvu.
1: Но есть также почва наших сердец.
0: Bet ir mūsu sirds augsne.
1: Есть почва наших мыслей.
0: Augsne mūsu domām.
1: Есть почва наших эмоций.
0: Эмоции augsne.
1: И, может быть, я немножко неправильно выразился.
0: Varbūt nepareizi izteicos.
1: Потому что именно из почвы сердца.
0: Jo no sirds augsnes.
1: Прорастают какие-то растения.
0: Augi.
1: Которые либо плодоносят.
0: Kas vai nu nes augļus.
1: И тогда несут добрые плоды нашим мыслям.
0: Nes labus augļus mūsu domām.
1: Нашим эмоциям.
0: Эмоциям.
1: Нашим физическим телам в том числе.
0: Arī miesām.
1: То есть дело оказалось в почве.
0: Тātad, jautājums ir par
1: вот
0: augstni.
1: Такой интересный пример.
0: Tāds piemērs.
1: И сегодня мы с вами почитаем, немного порассуждаем.
0: Ну, полосисим, пардомасим.
1: Это хорошо известная христианам притчу.
0: Labi zināma līdzību.
1: Притча о сеятеле.
0: Par sējēju.
1: Где наш Господь Иисус.
0: Kur kungs Jēzus Kristus.
1: Рисует разные виды почв.
0: Attēlo dažādas augstnes.
1: И она есть в трех Евангелиях.
0: Un šī līdzība ir trijos evaņģēlijos.
1: Есть от Матфея в 13 главе.
0: Матфея 13 nodaļā.
1: Есть от Марка в 4 главе.
0: Марка 4 nodaļā.
1: Есть от Луки в 8 главе, где мы и будем читать.
0: Лукас evaņģēlijā 8 nodaļa, kuru arī lasīsim.
1: И прежде чем мы еще посмотрим на саму притчу,
0: pirms paskatīsimies uz to līdzību,
1: я хочу рассказать еще один случай.
0: Izstāstīšu vēl kādu gadījumu.
1: Это было во время нашего служения в туберкулезной больнице.
0: Tas bija, kad mēs kalpojām tuberkulozes slimnīcā.
1: Мы 6,5 лет с женой и помощниками отслужили в республиканском туберкулезном центре.
0: Mēs 6,5 gadu kalpojām tuberkulozes slimnīcā.
1: Стараясь приезжать туда каждую неделю, раз в неделю.
0: Un braucām uz turienu reizi nedēļā.
1: И вот мы приглашаем людей на служение.
0: Aicinām cilvēkus uz kalpošanu.
1: Мы делали это как-то во время ужина.
0: Mēs to darījām vakariņu laikā.
1: Я поднимаюсь также на какой-то там этаж для приглашения.
0: Un kāpju augšā par stāvu, lai aicinātu.
1: Мне навстречу женщина.
0: Man pretī nāk sievietē.
1: Ну, видно, узнала меня.
0: Acīm redzot, pazina mani.
1: Говорит, вы на служение приглашаете.
0: Viņa saka, jūs aicināt uz kalpošanu?
1: Я говорю, да.
0: Я saku, jā.
1: Она вот молилась и ничего не получила.
0: Viņa saka, bet es lūdzu, neko nesaņēmu.
1: Никаких ответов.
0: Nekādu atbildes.
1: Молилась и нету ничего.
0: Лудзу, bet nekas nenotika.
1: Я даже растерялся как-то немного.
0: Es pat nedaudz apjuku.
1: Ну, я говорю, не знаю, что в вашем случае, как у меня как-то по-другому.
0: Es saku, es nezinu, kā tas jūsu gadījumā, bet man ir savādāk.
1: И действительно, как-то вот непонятно для меня было это.
0: Un bija nesaprotami tas, ko viņa teica.
1: Такое вот заявление, да?
0: Tāds izteikums no viņas puses.
1: Буквально проходит 5-10 минут.
0: Un pēc 5-10 minūtēm.
1: Это я так образно, да?
0: Ну, носит.
1: Я спускаюсь вниз, где мы проводили служение перед капеллой.
0: Эйлея, kur mēs kalposim pirms kapelas.
1: И ко мне подходит мужчина.
0: Un pie manis pienāk vīrietis.
1: Который был инвалид.
0: Kurš bija invalīds.
1: У него была отрезана одна из ног.
0: Viņam bija amputēta kāja.
1: И он ходил с протезом.
0: Viņš staigā ar protēzi.
1: Буквально через 5 минут после разговора с этой женщиной.
0: Буртиск 5 минут пэц саруна с шо сивит.
1: Он ко мне подходит. Я, говорит, хочу вам рассказать.
0: Он шпинак, он сака, я грибу истастит.
1: Даже, говорит, когда я не общался с Богом так, как сейчас.
0: Он шак, пат, и когда я не рунаю ар Диву так, а тагад.
1: Я видел столько добра в своей жизни от него.
0: Es redzēju tik daudz labestības no viņa.
1: И он такой вот просто восхищённый жизнью, с таким вкусом жизни.
0: Viņš bija sajūsmināts par šo dzīvi. Baudīja to.
1: Человек без ноги.
0: Cilvēkam no kājas.
1: Человек с протезом.
0: Ar protēzi.
1: У которого есть как бы вроде какие-то причины огорчиться. Как же так, ты мой творец?
0: Kurš varētu tā kā aizvainoties uz Dievu?
1: Я не знал причины, почему у него не было ноги.
0: Es nezināju šo iemeslu, kāpēc viņam kāja nebija.
1: Но смотря на этого человека...
0: Bet skatoties uz šo cilvēku.
1: Я думаю, как интересно.
0: Ну, я думаю, cik interesanti.
1: 5 минут назад я слышал, что Бог ничего не даёт.
0: 5 минут atpakaļ es dzirdēju, ka Dievs neko nedod.
1: И вот разговор с этим мужчиной.
0: Ну, tagad sarunā ar šo vīru.
1: Он говорит: "Бог мне столько дал".
0: Dievs man tik daudz devis.
1: Как прекрасно слышать такие свидетельства.
0: Cik brīnišķīgi dzirdēt tādas liecības.
1: Я думаю, вы понимаете, дорогие.
0: Es domāju, jūs saprotat, dargie.
1: Дорогие мои братья и сестры.
0: Дорогие брали нас.
1: Или если ты еще не брат и сестра, но есть возможность стать им.
0: Ja tu neesi brālis un māsa, tad kļūsti par tādu.
1: Что дело-то как раз в почве человеческого сердца.
0: Ja tieši tur arī tā sāle slēpjas augstnē.
1: Я не знаю, по каким причинам не плодоносила жизнь этой женщины.
0: Es nezinu, kāpēc šīs sievas sirds nenes augļus.
1: Не плодоносила Божьими ответами ее жизнь.
0: Nenesa Dieva atbilžu augļus arī.
1: Но вот этот инвалид, он мне так запал на сердце.
0: Bet šis invalīds man tā iekrit sirdī.
1: Я даже не знаю его имени.
0: Es pat neatceros viņu vārdu.
1: Но до сих пор ношу в сердце его свидетельство.
0: Bet joprojām man sirdī ir viņa liecība.
1: Хотя это было, ну, самое минимум лет 20 назад.
0: Bet tas bija vismaz 20 gadu atpakaļ.
1: что человек, он просто восхищен Господом.
0: Cilvēks bija vienkārši sajūsmā par Dievu.
1: Он видит плоды.
0: Viņš redz augļus.
1: Этих отношений с Господом.
0: Viņš redz augļus, kurus nes attiecības.
1: И можно искать какие-то разные причины.
0: Var meklēt dažādas iemeslus.
1: Но стержень один.
0: Bet tas saturs ir viens.
1: Почва человеческого сердца.
0: Cilvēka sirds augsne.
1: Итак, давайте посмотрим эту притчу.
0: Paskatīsimies šajā līdzībā.
1: Евангелие от Луки.
0: Лукс Евангелис.
1: 8 глава.
0: 8 нодаля.
1: Посмотрим с 4 стиха.
0: Скажите, но 4 панта.
1: Когда же собралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу.
0: Bet, kad daudz ļaužu bija sanākuši un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca, tad viņš runāja līdzībā.
1: Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его.
0: Сеясь изгай сеять свою сэклу, он сеял, цита крита цельмала, он цилась самина, он путни гайса то апеда.
1: А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги.
0: Un cita krita uz akmeni, uzdīgus tā sakalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma.
1: А иное упало между терниями и выросло терние и заглушило его.
0: Bet cita krita starp ērkšķiem un ērkšķi uzauga līdz un to nomāca.
1: Иное упало на добрую землю и взойдя принесло плод старичный. Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит.
0: Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus. To sacīs viņš sauca: kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.
1: Amīn.
0: Amen.
1: Мы имеем уши, правда?
0: Mums ir ausis, vai ne tiesa?
1: Пусть мы сегодня слышим.
0: Lai mēs šodien dzirdam.
1: Слышим Божий голос.
0: Dzirdam no tā Kunga.
1: Который говорит каждому из нас по-особенному.
0: Kurš uzrunā katru personīgi.
1: Потому что каждого из нас он создал по-особенному.
0: Jo katrs mēs esam viņa radīti.
1: Не наштамповал где-то на своем небесном конвейере всех одинаковых.
0: Mēs neesam konvejera izveidoti, nē.
1: А каждый из нас это его ручная работа.
0: Katrs no viņa ir viņa roku darbs.
1: Я немножко отклонюсь сейчас от притчи.
0: Недавно новержишь но шесть лидзи.
1: Двое наших старших сыновей, они разделились с разницей в один годик.
0: Mūsu divi vecākie dēli ir dzimuši ar vienu gadu starpību.
1: И они внешне, ну, очень похожи были.
0: Un viņi bija ļoti līdzīgi.
1: Мало знакомые люди, они даже их путали.
0: Un, kas viņus mazāk pazina, pat jauca viņus.
1: Или кто-то считал их близнецами.
0: Pat uzskatīja par dvīņiem.
1: Но мы, которые их хорошо знали,
0: bet mēs, kas viņus labi pazinām,
1: родители, я имею в виду,
0: es думаю, vecāki,
1: видели с самого детства в них совершенно разные, так скажем, вкусы.
0: Un mēs redzam no pašas bērnības viņus ļoti atšķirīgus.
1: Один может предпочитать это, а другое это.
0: Kādam patīk tas, kādam citam, a otram atkal cits.
1: Разные характеры.
0: Dažādi raksturi.
1: Внешне очень похожи.
0: Arī līdzīgi.
1: Но совершенно разные творения.
0: Bet dažādi veidojumi.
1: Потому что ты и я, мы, можно сказать, эксклюзивный товар.
0: Jo mēs un tu esam ekskluzīvi.
1: Эксклюзивное творение Господа.
0: Atšķirīgi cits no cita Kungam.
1: Итак, Господь здесь приводит четыре вида почвы.
0: Tātad Kungs runā pa četrām augsnēm.
1: Ученики его спрашивают.
0: Viņa mācīja,
1: о значении этой притчи.
0: Jautākošie līdzību nozīmējot.
1: Из 11 стиха он объясняет им, Господь Иисус объясняет.
0: Un no 11. Panta viņš skaidro.
1: Вот что значит притча эта. Семя есть слово Божье.
0: Bet šī ir tā līdzība, sēkla ir Dieva vārds.
1: А упавшие при дороге – это слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись.
0: Bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird, pēc velns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm, lai tie netic un netop izglābti.
1: А упавшие на камень – это те, которые, услышав слово, с радостью принимают, но не имеют корня и некоторое время веруют, а во время искушения отпадают.
0: Bet kas uz akmens ir tie, kad vārdu dzird, tad tie to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Mazu brīdi tie tic un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas.
1: А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отойдя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, заглушают его и не приносят плода.
0: Bet kas starp ērkšķiem krita ir tie, kas to dzird, un tomēr noiet un iegrimst trūpēs un bagātībā un pasaules kārībās un noslāpst un nenes nekādus augļus.
1: А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь».
0: Bet kas labā zemē ir tie, kas vārdu dzird, un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību. Un to teicis, viņš teica, ka mausis dzirdē tas, lai dzird.
1: Вот это интересно. Он, рассказав притчу, провозгласил, кто имеет уши слышать, да слышит.
0: Tas ir interesanti, kad viņš kad līdzību izstāstīja, sauca, ka mausis dzirdē tas, lai dzird.
1: И когда объяснение сказал, опять провозглашает эту же фразу, кто имеет уши слышать, да слышит.
0: Un kad izskaidroju šo līdzību, atkal viņš saka, nu, ka mausis dzirdēt, lai dzird.
1: Это действительно требует нашего внимания, правда?
0: Tas jāpievērš tam uzmanību ir, vai ne tā?
1: Итак, четыре вида почвы.
0: Tātad četras augsnes.
1: И, может быть, кто-то из слушающих сейчас скажет, ну, там же только одна почва к верующим-то относится.
0: Bet kāds varbūt teiks, ka tas uz ticīgiem attiecas tikai viena augsne?
1: Из четырех видов.
0: No četriem.
1: Не соглашусь.
0: Es nepiekritīšu.
1: Из четырех видов почвы, которые Господь Иисус здесь нарисовал.
0: No četriem augstnes veidiem, kurus Jēzus pateica.
1: Три приняли слово.
0: Trīs uzņēma vārdu.
1: Еще раз. Три приняли слово.
0: Vēlreiz. Trīs uzņēma vārdu.
1: Plot принесла только одна.
0: Bet augļus nesa tikai viena augstne.
1: Есть повод задуматься, правда?
0: Tātad ir iemesls aizdomāties.
1: Никого не хочу критиковать.
0: Nevēlos nevienu kritizēt.
1: Потому что я не знаю, что происходит в ваших жизнях.
0: Jo es nezinu, kas notiek jūsu dzīvēs.
1: Но вот на сердце мне сегодня поделиться этим словом.
0: Bet mans sirdī bija dalīties ar šo vārdu.
1: И я верю, что это даст нужный результат.
0: Nu, es teicu, ka tam būs rezultāti vajadzīgie, labie.
1: Как вот это вот... Проповедь.
0: Kā šis predītis.
1: Так и те молитвы, которые мы будем сегодня совершать.
0: Tā arī tās lūkšanas, kuras mēs lūksim šodien.
1: Я верю в плод.
0: Es ticu auglim.
1: Я верю в результат.
0: Es ticu rezultātam.
1: Иначе бы я здесь не сидел.
0: Citādi es te nesēdētu.
1: Иначе бы я не проповедовал Евангелие уже 30 лет.
0: Un tā es arī nesludinātu Evangeliju jau 30 gadus.
1: Я верю в плод.
0: Es ticu auglim.
1: Но вот что интересно.
0: Bet kas ir interesanti?
1: Это плодоносная земля.
0: Šī auglīgā zeme.
1: Tu dobroju zemļu, kuru Jēzus nazval.
0: Tā labā zeme, kurā Jēzus...
1: Давайте прочитаем этот 15. стих снова.
0: Izlasīsim vēlreiz 15. pantu.
1: А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.
0: Bet kas labā zemē ir tie, kas vārdu dzird un to patur labā un godīgā sirdī augļus nesdami ar pacietību.
1: И вот на этих двух словах я хочу заронить сегодня особое внимание.
0: Un šiem diviem vārdiem vēlos pievērst īpašu uzmanību.
1: Хранить его в своем сердце.
0: Tātad patur godīgā labā sirdī.
1: И иметь терпение до того, когда плод созреет.
0: Un augļus nesdami ar pacietību.
1: Если кто-то имеет участок, скажем, как мой друг...
0: Ну, я когда мир дарзинч, как моим другом, например.
1: Ты же не сажаешь, скажем, картошку и на следующий день её сразу выкапываешь.
0: Тут ещё не стад картофель, но когда она не но не роцара.
1: Надо, чтобы прошёл какой-то период.
0: Я по этому лайкам.
1: Поэтому, драгоценные.
0: Тапец дорогие.
1: Я верю, что у нас сегодня будет много изменений, потому что в отличие от обычной земной почвы.
0: Es ticu, būs daudz izmaiņu, jo atšķirībā no parastās augstnes zemes augstnes.
1: Состояние почвы наших сердец зависит от нас.
0: Nu, mūsu sirds augstnes sastāvs atkarīgs no mums.
1: Не зря Господь здесь провозгласил. Имеешь уши слышать, слышь.
0: Nevelti kungs saka, ka mausis dzirdēt, tas lai dzird.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Поэтому есть такой термин в сельском хозяйстве.
0: Ir лауксаймниecībā tāds termins.
1: Эрозия почвы.
0: Augstnes erozija.
1: Это когда ветром и водою вымывается плодородный слой.
0: Tas, kad vējš un ūdens izskalo auglīgu zemi.
1: То есть какими-то естественными вещами.
0: Nu, ar tā kā dabīgām lietām.
1: Потому что вот вроде хорошая почва.
0: It kā laba augstne.
1: Но идет время.
0: Bet iet laiks.
1: Носятся какие-то вот эти вот обстоятельства, ветра, какие-то потоки, дожди.
0: Kaut kas šo augsni ietekmē vēji un lietus.
1: И почва превращается из плодоносной в неплодоносную.
0: Un augsne var pārvērsties no auglīgas neauglīgā.
1: Так вот сегодня моё послание в том числе.
0: Un šodien mana vēsts tai skaitā.
1: Чтобы мы хранили слово.
0: Lai mēs glabājam vārdu.
1: И не допускали эрозии нашей почвы сердца.
0: Un nepieļautu mūsu sirds eroziju.
1: Не допускали духовной эрозии.
0: Lai nebūtu nekāda garīgā erozija.
1: Чтобы ветры сомнений.
0: Lai šaubu vēji.
1: Чтобы дожди каких-то негативных обстоятельств.
0: Lai apstākļu lieti.
1: Они не могли почву наших сердец сделать бесплодной.
0: Lai tie nespēja mūsu sirds augsni darīt neauglīgu.
1: Может быть, кто-то долго ждал ответа и уже отчаялся.
0: Varbūt kāds ilgi ir gaidījis atbildi un
1: и махнул рукой.
0: Un nāk izmisums un atmeta roku.
1: Я верю, что Господь слышит.
0: Es ticu, Dievs dzird.
1: Пришло на сердце такой пример из Ветхого Завета.
0: Nāk prātā tāds piemērs no vecās derības.
1: Пророк Даниил молится о глобальных вещах.
0: Даниэль лудз пар тауту.
1: О своем народе.
0: Пар тауту.
1: Проходит три недели.
0: Пает трис недельс.
1: Он постится в это время.
0: Bet viņš šajā laikā ir galēnī.
1: Совершает сильные молитвы.
0: Лудз спецīgi.
1: После трех недель приходит ангел.
0: Пет трим неделям отнака ангелс.
1: И говорит Даниил.
0: Даниил.
1: С первого дня.
0: No pirmās dienas.
1: Как ты расположил свое сердце.
0: Kā tu savu sirdi pievērs lūkšanai.
1: Смирить себя перед Богом.
0: Pazemoties zem Dieva rokas.
1: И достигнуть разумения.
0: Un saprast, iegūt prāta skaidrību.
1: Твои слова услышаны.
0: Tavu vārdi tika sadzirdēti.
1: С первого дня.
0: No pirmās dienas.
1: И он говорит, ну там было духовное противостояние.
0: Un viņš paskaidro, bet tur bija garīga pretestība.
1: Иисус, характеризуя врага наших душ, сказал, он вор, который приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить.
0: Ja es raksturošies pasaules baldnieciņu, ka tas ir zaglis, kas nāk, lai zaktu.
1: Поэтому, драгоценные,
0: tāpēc, dārgie,
1: давайте мы будем хранить слово.
0: Glabāsim vārdu.
1: Давайте мы не будем допускать эрозии.
0: Nepieļausim eroziju.
1: Духовной эрозии наших сердец.
0: Nekādas garīgas erozijas mūsu sirdīs.
1: И приносит плод в терпении.
0: Un nesīsim augļus ar pacietību.
1: Так сказал Господь Иисус.
0: Tā teica kungs Jēzus Kristus.
1: Мы имеем уши слышать.
0: Mums ir ausis dzirdēt.
1: Давайте слушать.
0: Tad klausīsimies.
1: И приносить плод.
0: Nesīsim augļus.
1: И сейчас мы помолимся.
0: Tagad lūksim.
1: Вначале по слову.
0: No sākuma par vārdu.
1: Потом мы будем молиться за те нужды, которые здесь пришли.
0: Pēc tam par tām vajadzībām, kas tika iesūtītas.
1: Спасибо тебе, наш прекрасный Господь.
0: Paldies tev, brīnišķīgais kungs.
1: Что ты вчера, сегодня и во веки тот же.
0: Ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi.
1: Ты творящий удивительные чудеса.
0: Tu, kas rada brīnīmainas lietas.
1: Ты творящий прекрасные исцеления.
0: Tu, kas dāvā brīnišķīgas dziedināšanas.
1: Ты преображающий сердца, Господь.
0: Tu, kas pārvērt mūsu sirdis.
1: Ты никогда не меняешься.
0: Tu nemainies.
1: В тебе нет ни тени перемены.
0: Tevī nav nekādu pārgrozījumu.
1: И ты наш прекрасный Господь не просто чиновник для нас на небесах.
0: Un tu mums brīnišķīgais kungs, tu neesi nekāds ierēdnis debesīs.
1: Но ты наш родной отец.
0: Bet tu mums esi tēvs.
1: Если для кого из раздела слушателей ты еще не стал таким.
0: Un ja kāds vēl nav piedzīvojis tevi kā tēvu.
1: Пусть, Господи, придет это духовное родство с тобою.
0: Kungs, lai nāk šī garīgā radniecība ar tevi.
1: Через принятие тебя в свое сердце.
0: Caur tevis pieņemšanu sirdī.
1: Чтобы почва изменилась.
0: Lai augsne to apmainīta.
1: И чтобы темы, которые уже являемся верующими.
0: Un šī tēma, par kur mēs esam ticīgie.
1: Хранили свои сердца.
0: Lai mēs glabājam savas sirdis.
1: Хранили почву своих сердец.
0: Glabājam šīs augsnes sirdī.
1: Чтобы приносить плод нашему Господу.
0: Lai nestu augļus mūsu kungam.
1: Amin.
0: Amen.
1: Ja mēs molimся za nuždy.
0: Lūksim par vajadzībām.
1: Molimся za izcelenie antre.
0: Lūksim par antras dziedināšanu.
1: Наш Господь прекрасный.
0: Mūsu kungs ir brīnišķīgs.
1: Коснись сейчас этой женщины.
0: Пескаре шей сиевой.
1: Коснись этой сестры во имя Иисуса Христа.
0: Пескаре смаса Иисус Христ вардам.
1: Твоей любящей рукою.
0: Ар сау милошо руку.
1: Мы посылаем это слово.
0: Мес сутам шо варду.
1: Чтобы ты, драгоценный Дух Святой,
0: lai tu, svētais gars,
1: совершил свое прекрасное дело в жизни этой женщины.
0: Дар сау бринщиго дарбу шей сиев сдзиве.
1: В жизни Антры.
0: antras dzīvē.
1: Для славы имени Господа Иисуса Христа.
0: Lai Jēzus Kristus vārds ir pagodināts.
1: Аминь.
0: Amen.
1: Молимся за спасение Яниса и Рудольфа.
0: Lūdzam par Jāņu un Rudolfa pestīšanu.
1: Ты, Господь, хочешь, чтобы каждый человек был спасен и достиг познания истины.
0: Tu gribi, lai ik viens būtu glābts un iepazīt.
1: Эти двое мужчин.
0: Un šie divi vīri.
1: Да войдут в это число.
0: Lai ietilp šajā sarakstā.
1: Спасенных твоих.
0: Kas ir glābti.
1: Рожденных от тебя, Дух Святой.
0: Kas ir tevis dzemdināti.
1: Чтобы они были твоими детьми, наш Небесный Отец.
0: Lai viņi ir tavi bērni, Debes Tēvs.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Молимся за спасение Андреса и Ивара.
0: Лūdzam par Andru un Ivaru pestīšanu.
1: И мы провозглашаем ту же самую весть для них.
0: Mēs pasludinām šo pašu vēstu viņiem.
1: Что Господь любит их.
0: Ka Kungs mīl viņus.
1: И для того он пришел.
0: Tāpēc viņš ir nācis.
1: Чтобы они были спасены.
0: Lai viņi būtu glābti.
1: Примите это спасение.
0: Pieņemiet šo glābšanu.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Молимся за исцеление Янины.
0: Lūdzam par Janīnas dziedināšanu.
1: Коснись ее физического тела, Господь.
0: Pieskaries viņas fiziskai dziedināšanai.
1: От макушки головы до кончиков пяток.
0: Ну, вот у голени были с попежем.
1: Пусть пройдет твоя баня сейчас, Дух Святой.
0: Lai tagad tava pirts vienkārši nonāk pa viņu.
1: Баня исцеления.
0: Šī šķīstīšanās pirts.
1: Баня освобождения.
0: Šķīstīšanās un atbrīvošanas pirts.
1: Очищение.
0: Attīrīšanās.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: И мы молимся за нашего брата Юриса.
0: Un mēs lūdzam par mūsu brāli Juri.
1: Чтобы он восстановился от болезни.
0: Viņš augšā un to paķaunots no slimības.
1: Спасибо, Господь, что ты уже даешь ему победу.
0: Paldies, Kungs, ka tu jau viņam dod uzvaru.
1: Но мы молимся, чтобы это произошло быстро и качественно.
0: Un mēs lūdzam, lai tas notiek ātri un kvalitatīvi.
1: И мы благодарим тебя за твой ответ.
0: Un mēs jau pateicamies par tavu atbildi.
1: И с Богом, драгоценные.
0: Un ar Dievu, dārgie.
1: Храните себя для Господа.
0: Sargājiet sevi Kungam.
1: И Господь да хранит вас. Аминь.
0: Lai tas Kungs jūs sargā. Amen. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Сергей Кунаковский. Шай вакара рэдим атвертас дебес. Мумс и нормумс калпой Сергей Кунаковский. Траузес и лайс крус.
2: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos. Mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.